0: Guanajuato, en calle 25, número 145, por 1416, en el barrio de San Juan, en Tikul, Yucatán. Disco Records.
1: Teléfono 99-7155-0738.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,